0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только май.

Дорожное радио. Симферополь, 91

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявов.

душа.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Зеленый пресс. В Новый год быть на Мальдивах. И ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз. А я артист.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру 18+.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам...

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
5: Категория 6+.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Запрет на вывоз из страны бензина будет продлен до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. В то же время, по его словам, запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложностей с переизбытком и уменьшением объема переработки. Добавлю, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация на топливном рынке улучшается. Увеличиваются лимиты, отменяются жесткие нормы, начались поставки сельхозпредприятиям в регионах. Крупнейшим месторождением золота в России считается сухой лог в Иркутской области. Его запасы превышают 2500 тонн. В тройку лидеров также входят Наталкинское месторождение в Магаданской области и Олимпиадненское в Красноярском крае. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Минприроды. Там уточнили, что общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех запасов золота в России. Мошенники начали использовать новую схему обмана. Они намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, после чего обвиняют нашедшего ее человека в краже и предлагают урегулировать ситуацию за деньги. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Ранее в Роскачестве предупредили, что с телефонными мошенниками не стоит вступать в долгие разговоры. За попытки перехитрить они могут использовать в том числе СМС-бомбинг, когда номер человека регистрируют на множестве сайтов, после чего телефон будут атаковать сотни уведомлений. В России провели первую сделку с жильем с использованием биометрии. Это произошло в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Об этом сообщает Росреестр. Напомню, возможность регистрировать права на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. По итогам первого полугодия самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал российский Тенет Т7. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что продажи модели составили 36,5 тысяч экземпляров. На втором месте с отставанием в 1000 машин расположился Хавелл Леон. Третью строчку занимает «Лада Нива Тревел». В общей сложности за полгода было продано более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. На долю этого сегмента приходится почти 3/4 рынка новых легковушек.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Дорожное радио.

0: Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Неделя, летняя неделя опять пролетела. Выходные на календаре. И это означает то, что мы с вами вновь встречаемся на Дорожном радио, чтобы подвести итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного. У нас сегодня есть и потенциальная композиция эфира от Тони. Называется она «Так хочу сказать тебе, любимая». Она только в пятницу, 24 июля вышла. И вот уже вашему вниманию будет представлена эта лирическая композиция. Кстати, Тони находится у нас в хит-параде с песней «Ты мое небо». Чуть позже узнаем, на какой строчке на этой неделе. Ну и у нас с вами есть песня, которая покидает главную десятку эфира Дорожного. Давайте с нее и начнем. Итак, у нас несколько недель подряд на 10-й строчке без изменений находился Доминик Джокер с песней «Без тебя». И вот пришло время уступить место новому участнику хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. Поэтому Доминик Джокер покидает с песней «Без тебя» хит-парад Дорожного радио.
2: Без тебя я не вижу сон. Без тебя
1: свое место Доминик Джокер уступил Татьяне Булановой с песней «Надо ли». 10-я строчка на этой неделе. Новинка хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. Напомню, поддержать любимого артиста и его песню вы можете на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за лучшую

0: Звезды дорожного радио.
1: Ну а мы с вами движемся далее. Далее по курсу 9-я строчка. И тут расположился Алексей Петрухин с песней «Мы живы, пока мы любим». Он теряет 2 позиции по сравнению с прошлой неделей. Ну, Алексей, кстати, на этой неделе анонсировал информацию о подготовке новой концертной своей программы, которая называется «Твой берег». Алексей сообщил то, что шоу обещает быть ярким живым звуком, музыкальной командой и звездными гостями. Среди ожидаемых участников он сказал, что может быть будет Михаил Шуфутинский и Пелагея. Это мы следим за событиями. Пока что слушаем Алексея Петрухина и песню «Мы живы, пока мы любим».
0: Номер 9.

0: дорожного радио ТОП-10.
1: Александр Иванов очень активно гастролирует, дает много концертов по России, собирает аншлаги. Кстати, на неделе 18 июля он выступал в программе по случаю 70-летия города Зеленогорск. Это Красноярский край. Концерт прошел на Центральной площади. Все хором пели его песни. В принципе, так же, как и в эту пятницу, 24 июля, в Москве, в Зеленом театре ВДНХ, состоялся его летний сольный большой концерт. К сожалению, я там не был, но в этом году присутствовал на его юбилейном концерте в Кремле в Москве. Было феерично, музыкально и очень душевно. Ну и, в принципе, вы очень хорошо оцениваете Александра Иванова. Можете, конечно, лучше, но стабильность — это тоже знак качества и мастерства. Восьмая строчка, так же, как и на прошлой неделе. Александр Иванов, «Полчаса», хит-парад звезд дорожного радио ТОП-10.
2: Номер 8.

0: Дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода J-Q, Tenet Cherry, Exeed Xlantix. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Tenet 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Повтор программы.
5: Главный хит-парад Дорожного радио.
6: Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
7: На этой неделе в Беларуси, в Витебске, завершился музыкальный фестиваль «Славянский базар». Было очень музыкально, выступало много российских, белорусских артистов. Среди них был и Ярослав Сумишевский. Кстати, он на бис исполнил новую версию пластиночки, которую исполнял и в прошлом году на народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге, и подпевал ему весь зал. Также Ярослав Сумишевский анонсировал свои концерты, которые будут проходить в 2027 году. 14 марта сольный концерт в Кремлевском дворце в Москве, а 18 марта 2027 года в Большом концертном зале Октябрьском в Санкт-Петербурге пройдут его весенние концерты. Команда уже особенно тщательно готовится, как он заявил на этой неделе в своих социальных сетях. Ну а сейчас давайте послушаем его песню «Я буду солнцем для тебя», которая на этой неделе расположилась на 7-й строчке хит-парада «Звезды Дорожного радио ТОП-10».
8: Номер 7.

0: Звезды Дорожного Радио.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного Радио ТОП-10». С вами в студии по-прежнему нахожусь я, Кирилл Сорокин. В завершение программы я вашему вниманию представлю потенциальную песню эфира от Тони. Называется она «Так хочу сказать тебе, любимая». Кстати, Тони будет участником 14-й народной премии «Звезды Дорожного Радио». Впервые примет участие. Данное событие состоится в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце 6 декабря. Билеты уже доступны. Покупайте, выбирайте лучшие места. А пока что у нас с вами далее по курсу 6-я строчка и минус 1 позиция. По сравнению с прошлой неделей у Сергея Лазарева песня «Тут или там».
2: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: На прошлой неделе в субботу, 18 июля, композитору Игорю Крутому исполнилось 71 год, а его младшая дочь Александра отметила 23-летие. В честь этого Игорь Яковлевич опубликовал в личном блоге серию архивных и семейных фото с дочерью и женой Ольгой. По снимкам он написал трогательное послание, поздравил Сашеньку, отметил, что она закончила университет и поделился мечтами. Дождаться ее свадьбы, потанцевать с ней танец отца и в будущем возиться с ее детьми. Поклонники активно оставляли поздравления под данным постом. Мы тоже присоединяемся к этим пожеланиям. Желаем здоровья Игорю Яковлевичу и, конечно же, исполнения всех загаданных желаний. Ну и не просто так я заговорил про Игоря Крутого. У нас далее по курсу с вами место номер 5 и плюс 4 позиции по сравнению с прошлой неделей у песни «Игорь Крутой», «Алекс Лим», «Неземная».

0: звезды дорожного радио.
1: Мы с вами почти что уже подобрались к тройке лидеров. Пока что по курсу четвертое место. Совсем скоро вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. Пока что давайте узнаем. Четвертая строчка на этой неделе. Кому принадлежит? Принадлежит она дуэту, звездному дуэту Ирина Круг, Никита Осин. Песня «Без тебя». На прошлой неделе, кстати, эти ребята занимали вторую строчку хит-парада звезд дорожного радио ТОП-10.
0: Номер 4.
2: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя как никто,

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира, мнения и комментарии, гастроли и концерты и много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
2: Давайте быстро с вами пробежимся с 10 по 4 место и перейдем к подведению итогов тройки лидеров. Итак, 10 строчка, новинка, Татьяна Буланова, «Надо ли».
3: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
2: 9 место, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
4: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца наполнил мы.
2: 8 строчка, Александр Иванов, группа «Ронда», «Полчаса».
5: Полчаса.
2: Седьмое место, Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
6: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
2: Шестая строчка, Сергей Лазарев, «Тут или там».
7: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди сердец холодных.
2: Пятое место, Игорь Крутой, Алекс Лим, «Неземная».
8: Не бы в счастье с тобой окунаться. Мне бы страсть огня сгорая.
2: Четвертое место, Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».

0: звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Впереди тройка лидеров. Вашему вниманию. Начинаем с третьего места. Тут без изменений, так же, как на прошлой неделе. Бронза достается певцу Тони и его песне «Ты мое небо». Кстати, совсем скоро послушаем потенциальную композицию эфира от Тони. Называется она «Так хочу сказать тебе, любимая».
2: Номер три.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: 10.
1: На втором месте артист с большой буквы, народный артист Юрий Михайлович Антонов с песней «Доченька» вновь врывается в тройку лидеров. И с четвертого места прошлой недели поднимается сразу на вторую строчку и присуждается ему серебро.
0: Номер 2.

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Пришло время узнать, кто на этой неделе занял первое место в хит-параде звезд Дорожного радио ТОП-10. Не буду вас томить, сразу говорю, шаман Игорь Бутман, «Я красиво живу», так же, как на прошлой неделе, без изменений.
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Повтор программы.
12: Звезды дорожного радио.
13: Потенциальная песня.
14: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И вашему вниманию потенциальные песни эфира. Эта композиция вышла в эту пятницу, 24 июля. И вот я вашему вниманию сразу такой свежий пирожочек представляю. Оцените, пожалуйста, выскажите свое мнение. Нравится вам эта песня эфира? Не нравится? Хотите вы услышать в эфире дорожного на постоянной основе, либо не хотите? Очень важно ваше мнение. Потому что мы делаем дорожное радио для вас. И прислушиваемся к каждому вашему комментарию. Тони, так хочу сказать тебе, любимая, свои комментарии вы можете оставлять в официальных группах дорожного радио, в социальных сетях, там, где мы представлены. Итак, Тони, так хочу сказать тебе, любимая.

0: хочу сказать.
1: Ну вот и все, пришло время прощаться. Я вам говорю до свидания, услышимся ровно через неделю. С вами был я, Кирилл Сорокин. Но еще информация, как всегда, по традиции. Напоминаю, 6 декабря, Санкт-Петербург, 14-я народная премия «Звезды дорожного радио» и весенний концерт в Москве в Лайф-арене состоится 21 марта 2027 года. Билеты уже доступны в продаже на то и на то событие. Выбирайте, покупайте и, конечно же, до встречи. Все, берегите себя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пребывание иностранных граждан в России должно быть экономически обоснованным, а сами они должны соблюдать законы, знать русский язык и приносить пользу стране. Володин напомнил, что с 2024 года было принято 32 закона в сфере миграционной политики. Один из них вступил в силу 26 июля и касается существенного повышения госпошлин на оформление документов для проживания, въезд в страну и привлечение иностранных работников. Американские военные 13 дней наносили удары по Ирану, однако в минувшую пятницу Трамп отдал приказ остановить атаки. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, пока не ясно, было ли это решение разовым или пауза сохранится. При этом издание New York Times пишет, что боевые действия приостановили в том числе из-за снижения количества боеприпасов. Ранее военный министр Пит Хексет заявил, что затраты на проведение американской военной операции составляют порядка 37,5 миллиардов долларов. Регулярные переводы денег на карту за оказанные услуги могут вызвать у банка подозрения о ведении скрытого бизнеса. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Центробанке. Там уточнили, что такие переводы не запрещены, но если они приходят очень часто и от разных людей, банк может попросить документы, подтверждающие, что эти операции законны, или даже ограничить их. Отмечается, что если переводы похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Для большинства россиян доставка еды является не ежедневной статьей расходов, а удобной альтернативой на случай, когда нет возможности или желания готовить. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в исследовании сервиса «Выберу.ру». Так, по результатам опроса оказалось, что большинство респондентов тратят на доставку не более 5000 рублей в месяц. При выборе сервиса доставки люди в первую очередь обращают внимание на качество. На втором месте оказались выгодные предложения акции, далее идут стоимость доставки и ассортимент блюд. Российский авторынок занимает 6-е место в европейском рейтинге. Такие данные по итогам июня приводит агентство «Автостат». Отмечается, что лидирует Германия, где было продано более 295 тысяч автомобилей. Далее идут Великобритания, Франция, Италия и Испания. В нашей стране за первый месяц лета было реализовано более 116 тысяч новых легковушек. Выше отметки в 100 тысяч российский авторынок держится 4-й месяц подряд.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Аммода Джейку, Теннет Черри, Эксит Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: На ТУ-ТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
14: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость на Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ПО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: В России строят новый безэкипажный корабль крупного водоизмещения, предназначенный для поиска подлодок и подводных объектов. Как пишет ТАСС, об этом сообщил главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев. По его словам, корабль станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. Моисеев также подчеркнул, что в составе военно-морского флота уже сформированы полки беспилотных систем. Внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября и будет поэтапным. Об этом в беседе с ТАСС напомнил сенатор Артем Шейкин. Добавлю, цифровой рубль – это дополнительная третья форма национальной валюты, его использование будет добровольным. Чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, нужно будет в мобильном приложении своего банка зарегистрироваться на платформе цифрового рубля и открыть электронный кошелек. С 1 сентября в приложениях крупнейших банков появится соответствующий раздел. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Менее 40% россиян работают по специальности. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднеспециального образования. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы «Веббанкир», которая приводит РИА Новости. Оценивая причины, из-за которых они работают не по специальности, треть опрошенных сказали, что получали бы меньший доход. Примерно столько же сообщили, что работа по специальности оказалась для них просто неинтересной.
4: Транспорт.
5: Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, «О» стало буквой «С», то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
4: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
9: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
14: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
17: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
0: Дорожное радио.
18: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

парней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о двух именинниках. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама.
3: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный, экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Как это было?
6: Сегодня день рождения отмечает заслуженная артистка России Зара. Будущая певица родилась в Санкт-Петербурге. И с ранних лет она занималась музыкой, танцами, рисовала и мечтала о большой сцене. В 12 лет Зара познакомилась с музыкантом Олегом Квашой. Он написал для нее песни «Сердце Джульетты» и «Колыбельная». Уже в 14 лет она стала финалисткой популярного телевизионного конкурса «Утренняя звезда». Затем начала побеждать и в других музыкальных состязаниях. Первый альбом «Сердце Джульетты» вышел, когда Зара еще училась в школе. Артистка вспоминала, что в тот период у нее был очень плотный график. Даже в день выпускного она успела выступить на концерте и вернуться на праздник.

Год спустя вышел второй альбом под названием «Зара». А настоящим поворотным моментом в карьере стало участие в проекте «Фабрика звезд» в 2006 году. После этого певица выпустила несколько студийных альбомов, среди которых «Я не та», «Для нее» и «Человек влюблен». За годы творческой карьеры Зара получила множество музыкальных наград, а также попробовала себя в кино и сериалах. Сегодня ее голос и песни продолжают находить отклик у миллионов слушателей. Еще один именинник – солист группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов. Ему исполняется 56 лет. Будущий артист родился в Сочи. С детства он занимался музыкой, окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а также серьезно увлекался теннисом и даже получил звание кандидата в мастера спорта. В 21 год Андрей переехал в Москву и поступил в ГИТИС на эстрадное отделение. Учебу он совмещал с творчеством. На втором курсе прошел кастинг для мюзикла «Метро», который проводил Варшавский драматический театр и был принят в коллектив в качестве танцора. И вместе с постановкой он много гастролировал по разным городам и странам. В 1992 году Андрей снялся в клипе группы «Любэ», где познакомился с продюсером Игорем Матвиенко, будущим создателем группы «Иванушки Интернешнл», куда впоследствии пригласят Андрея вместе с Игорем Сориным и Кириллом Андреевым стать участником новой группы. Первый студийный альбом «Иванушек», конечно, он, вышел в 1996 году. В него вошли песни, которые стали настоящими хитами – «Тучи» и «Колечко». Так началась история одной из самых популярных коллективов российской эстрады. А песни «Иванушек» уже много лет остаются любимыми для миллионов слушателей.

0: Ну а мы желаем им долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио.

Счастье, как же ты заводишь меня. Я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова. Где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты. Стоп, я отключу телефон.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Автодорожное.ру 18+. Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость NT4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Крупнейшим месторождением золота в России считается сухой лог в Иркутской области. Его запасы превышают 2500 тонн. В тройку лидеров также входят Наталкинское месторождение в Магаданской области и Олимпиадненское в Красноярском крае. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Минприроды. Там уточнили, что общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех запасов золота в России. Иран расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боев, если США решат продолжить боевые действия. Об этом заявил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия. Тем временем телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на источники сообщает, что Иран и США ответили на предложение посредников о возобновлении диалога, однако о конкретном содержании ответов сведений пока нет. Размер новой семейной налоговой выплаты в среднем составляет от 70 до 100 тысяч рублей, но в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч. Об этом в беседе с РТ рассказал председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он напомнил, что выплату могут получить семьи с двумя и более детьми. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Предоставить эту информацию нужно через госуслуги либо через социальный фонд. По словам Ветрова, процесс рассмотрения заявки занимает не больше 2 недель. Новый учебный год начнется с короткой недели. 1 сентября приходится на вторник. Таким образом, у тех, кто не учится по субботам, учебными будут 4 дня с 1 по 4 сентября. Как пишет ТАСС, об этом рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Добавлю, ранее группа депутатов предложила сделать 1 сентября выходным, объясняя это тем, что таким образом работающие родители смогут провести начало учебного года вместе с детьми. Гаражная амнистия будет продлена еще на 5 лет, до сентября 2031 года. Соответствующий закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать в собственность гараж и землю под ним. Это возможно при совпадении трех условий. Гараж должен быть капитальным, возведенным до конца 2004 года и не являться самовольной постройкой. Гаражная амнистия действует с сентября 2021 года, и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков.
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Дорожное радио.

0: они. Я лучше пережду.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Омода JQ, Tenet Cherry, Exeed Xlantix. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Tenet 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября и будет поэтапным. Об этом в беседе с ТАСС напомнил сенатор Артем Шейкин. Добавлю, цифровой рубль – это дополнительная третья форма национальной валюты, его использование будет добровольным. Чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, нужно будет в мобильном приложении своего банка зарегистрироваться на платформе цифрового рубля и открыть электронный кошелек. С 1 сентября в приложениях крупнейших банков появится соответствующий раздел. В России строят новый безэкипажный корабль крупного водоизмещения, предназначенный для поиска подлодок и подводных объектов. Как пишет ТАСС, об этом сообщил главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев. По его словам, корабль станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. Моисеев также подчеркнул, что в составе военно-морского флота уже сформированы полки беспилотных систем. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Менее 40% россиян работают по специальности. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднеспециального образования. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы «Веббанкир», которая приводит РИА Новости. Оценивая причины, из-за которых они работают не по специальности, треть опрошенных сказали, что получали бы меньший доход. Примерно столько же сообщили, что работа по специальности оказалась для них просто неинтересной.
4: Транспорт.
5: Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, «О» стало буквой «С», то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда. Ни

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: и душевное на Дорожном.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
3: Вы не скажете, который час?
4: А? Что, офонарил?
3: Тяжело в учебе, легко на работе.
4: Тренируйся вон, на нем.
3: Хорошо.
2: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего-чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: интерес.
1: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Осторожно, лоси, опасный туман и правильный баланс». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето, отпуск, машина. Эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, если доходят до этой темы, рекомендуют не дергаться. Как бы ни хотелось резко вывернуть руль, надо все-таки помнить, что подобные маневры на большой скорости приведут к более серьезным последствиям, чем встреча с животным. Если есть возможность тормозить, пользуйтесь этим, но не пытайтесь уйти навстречу, будет хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «Дикие животные» – будь осторожен. Неотбалансированные колеса – страшная штука. В этом случае при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. При этом на малых скоростях вы можете ее и не заметить. Между тем, даже такие поездки медленно, но верно разбивают вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины. После этого раз в полгода проверять. Ну или каждые 7-8 тысяч километров. И напоследок еще один совет. Я про поездку в тумане. У него, помимо общего снижения видимости, есть одно неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встречной метров 100, а нет, всего 50. Вывод – поаккуратней с обгонами, да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.